0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: TDI, самый хитовый.
2: Самый хитовый.
3: Я Чуанэн, Дэндом, Гейм, Дэндом.